0: Honey, Suda Honey.
1: Say a million units.
0: Четыре стороны света. Пять континентов населения. Шесть крупных засуличных пустин. 7 миллиардов человек.